Шаг за шагом, только дождя, между мамин мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность здесь. Люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги я вижу мрак. Панические страх закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало, третий шаг. Полет в небеса запущен.

Imaginários. Шаг за шагом только дождями между маме мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были виртуальность реальность везде есть люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панические страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало следующий шаг полет в небеса запущен

Зачитать с американцем, ты заплатишь в углу. Что я тебя лучше, с концом мяской даблю. Говорит, что ты хип-хопе номер один. Но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение ее возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлет. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.